почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от земли.